0: интересом. 2-1 на выезде.
1: Арсенал.
0: Они сейчас в порядке, да.
1: Арсенал. Так, хорошо. Олимпиакос, ПСВ.
0: Ставлю на ничью. Греки дома. Думаю, все-таки ее добьются 1-1.
1: 1-1.
0: Угу. Интересно, потом самому будет смотреть все.
1: Тоттенхэм, Копенгаген.
0: Тоттенхэм неудачно сейчас выступает, сколько я помню. Ну, я думаю, дома выиграет
1: 2-0. Угу. Атлетико, Юнион.
0: Мадрид.
1: Да, Мадрид.
0: Мадрид дома однозначно 3-1.
1: 3-1. Угу. Так, Будю Глимт, Монако.
0: О, ну там будет непросто французам. Будет непросто. Я думаю, они максимум ничьи добьются. Давайте скажем 1-1.
1: 1-1, хорошо. Так, Ювентус, Спортинг.
0: Лучано, я думаю, уверен, что он наладит за это время то, что
1: уже за
0: уже
1: три
0: успеет.
1: Да, за три дня что-то сделать.
0: Они поверят в его харизму, в его знания, в его победность, что он приносит победы, титулы. И выиграют. Ювентус выиграет 2-0, уверенно.
1: 2-0. Угу. Хорошо. Ливерпуль, Реал. На сладкое пошло.
0: Будет обязательно посмотреть. Обязательно посмотреть сейчас. Реал совершенно другой. Интенсивный, прессингующий. У Ливерпуля что-то не получается.
1: Бывает такое, да.
0: Много потратили денег, что-то там не пошло не так. Вот. Даже не знаю. Ну, наверное, крупная ничья. Гривая ничья 2-2.
1: 2-2, отлично. Так, и Пари Сен-Жермен, Бавария.
0: Вот это супер. Супер вывеска. Тоже очень интересный матч. Очень интересный. ПСЖ выиграет 1-0.
1: Ух ты! Первое поражение Баварии в сезоне. Так. Алексей Владиславович, интересно. Ладно. Ладно, продолжим. Как вы говорите, там, вот вы в курсе всего этого. Когда вы успеваете смотреть?
0: Иногда кручу велосипед, смотрю обзоры. Да, приезжаешь на базу, смотришь обзоры, потому что все-таки из них... Ну, это современная тенденция футбола, когда на Лигу чемпионов. Чемпионат Европы, чемпионат мира еще надо дождаться. А здесь, особенно когда играют между собой самые лучшие команды Европы, смотришь что-то подсматриваешь, угу. Видишь в чем-то, где-то, в забитых мячах то, на чем ты работаешь, то, куда вбегает футболист, в какой момент следует передача, как взаимодействуют игроки, и это тоже тебе подсказывает тоже какие-то идеи.
1: Ну, и скажите, вот, Алексей, вы смотрите, да? А подопечные ваши смотрят?
0: Показываем.
1: Специально насильно смотрит.
0: Нет, но рекомендую посмотреть. Сначала спрашиваю, потом рекомендую посмотреть, потому что вчера мы с тобой говорили вот об этом, они то же самое сделали и забили. Такие, то есть я их подбрасываю такие мысли о том, что, в общем-то, по моему мнению, многие видят футбол как бы схоже, особенно там в атаке. И здесь, опять же, перекликается наш тренировочный процесс, но я так предполагаю, что мы работали вот над схожими идеями, и эти идеи сработали вот там у Арсенала, еще кого-то команды, и посмотрите.
1: Смотрите, это работает.
0: Да, это работает, и то есть в голове откладывается, то есть хочется подкрепление моим идеям тоже где-то увидеть, и это им подбрасываю.
1: Вот штрафной на последних секундах добавленного времени в ворота Балтики тоже где-то подсмотрели?
0: Нет, была другая идея. Мы показывали немножко другие фрагменты, где-то с ударом в створ ворот. Здесь инициатива футболистов.
1: Сами?
0: Да, сами. И сами. Артем Рогов решил... Ворот выйти на линию штрафной для получения мяча, для удара. У него хороший удар. И здесь...
1: То есть 15-летний пацан,
0: да,
1: среди вот ребят, которые все старше него, решил, что должен пробить он? Это так?
0: Да. по самому эпизоду получилось, что так. Вот после того, как был заработан штрафной, мы, группа обороны, группа игроков, которые идут для завершения туда, в штрафную, мы...
1: Там их, вратарь пошел.
0: Да, мы их немножко сдвинули на траектории, на траекторию предполагаемого удара, подачи. Угу. И думали, что она туда последует. Но... И, может быть, это немножко соперника смутило, и они немножко как раз вот на это отреагировали, и освободилось пространство для Артема. Тема здорово открылся, и Ваня решил ему отдать.
1: Это очень интересно. Это очень интересная ситуация, да. Очень интересное решение, и мы об этом еще поговорим, да. Потому что я вам расскажу еще предысторию этого всего, и будет забавно и интересно услышать от Алексея Владиславовича, как же это было.

0: Физкульт-привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: В гостях у нас Алексей Милешин, главный тренер команды «Спартак-2», команды второй лиги. Алексей Владиславович, ну вот вы получили совсем молодых ребят себе. Да, ну и постепенно, уже по ходу, вы включили в состав не только ребят 2008 года рождения, которых прекрасно знают тренировки, но и ребят 2009. И вот эти вот 16-15-летние пацаны, и порой вы их выпускаете, да, ну, в концовке матча спасать команду. Все выпускают спасать опытных игроков, а вы выпускаете 15-летних и 16-летних. И, кстати, и самое главное, что у них получается. Это что за новая тактика такая?
2: А нет опытных, есть молодые, с горящими глазами ребята, которые, которых мы взяли вот, два раза в этом сезоне. Такие было два случая, в Великие Луки и дома с Балтикой. И раз уж мы их взяли, очень хотелось дать им возможность, дать им шанс выйти на футбольном поле.
1: Ну как, когда команда проигрывает, и надо отыграться, вы выпускаете 15-летнего Рогова, который еще играет решающую роль в том, что команда отыграется.
2: Чума очень много забил очень важных мячей, просто мячей.
1: Но в UFL 2.
2: В UFL 2. И мы знаем его качество, и он может качественно завершить, пробить средние дистанции. Ну, в общем-то, хороший поставленный удар у него. Здесь ничего не оставалось, нужно было усилять какой-то такой потенциал. Мы в нем его видели, знаем его, поэтому была надежда. И это сработало. И от этого ты потом получаешь удовольствие и радость.
1: Так все получили удовольствие. Те, кто был на стадионе. Там мяч не то залетел, не то не залетел за линию ворот. Это другая история. Да, Рыков подправил его. Но это же просто какая-то сказка. И выходит в последний матч, который «Спартак-2» играл, выходит и Варлак, тоже 16-летний, тоже забивает свой первый гол. Ну, то есть, ну, Рогов-то не забил, он сделал все, чтобы забили, да, и Варлак забивает свой первый гол в карьере.
2: Это здорово. Илья очень качественно работал и перед матчем, и, опять же, у нас вот в связи с этой, с этими... сложностями и заявкой. У нас Илья и Варлак не заявлен за молодежку, а заявлен за EFL. И накануне матча с последнего матча со Звездой. Звездой EFL играл с Зенитом, и мы посчитали нужным дать им игровое время, потому что все-таки матч с Зенитом качественный соперник, и вместо предигровой тренировки он может получить качественное игровое время, почему бы это не сделать. И он с удовольствием согласился. Молодец. Правильно это воспринял. Сыграл за EFL-1.
1: А вообще он играет 4 ступеньки вниз. 4 ступеньки вниз по возрасту.
2: Может еще играть за EFL-2.
1: Вот, я об этом говорю.
2: И он думал, что не получит. Ну, получит мало игровое времени. Ну, мы, если честно, так... с моим помощником думали, как нам усилить, если это нужно будет сделать атакующую линию. И мы знаем, что Илья в сборной играет нападающего. Его там используют. То есть он такой достаточно универсальный игрок. И
1: он на любой позиции играет.
2: На любой позиции, да. Но все-таки я больше вижу его в центре поля, нежели на острие. Но тем не менее, он может тоже там играть. Мы попробовали, потом решили Жору перевести, Жору его поменять и Ваню перевести на левый фланг. И это сработало. То есть искали возможности для того, чтобы как-то все-таки создать игровой момент. И получилось, Илюха быстро сработал на два касания. Молодец, здорово. Оказался в нужном месте.
1: Да,
2: молодец. И опять же, вот нас не подвела наше чутье, как быстрее их правильно там расположить. Использовать их сильные качества. Вот. Здорово.
1: Не, а сами ребята, вот как? Вот им там 15-16 лет. Ну просто и Варлаку уже исполнил 16, Рогову 15 еще там.